или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

0: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-1605. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л. Номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: новости на Радио Рекорд.
1: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска «Автомобильная компания Дварис». Сергей Жуков выжег лазером телефоны. Об этом прямо сейчас. Зрители концерта группы «Руки вверх» в Ростове-на-Дону заявили об испорченных телефонах. Поклонница творчества коллектива по имени Анна рассказала, что пришла на концерт с тремя друзьями. После выступления Сергея Жукова они обнаружили, что камеры на трех смартфонах были выжжены лазерами, использованными в ходе шоу. Женщина также отметила, что организаторы шоу не предупреждали зрителей о том, что световое оборудование может повредить технику. Директор артиста в разговоре с журналистами подтвердил инцидент, однако камеры пострадали только у четверых зрителей. Он добавил, что световое шоу уже было в нескольких других городах России. На этом все. Услышимся.
2: Гибридный внедорожник СТО-В27 – это брутальная сила и современные технологии в одном автомобиле. Мощность 456 лошадиных сил, разгон до 100 за 5,9 секунды. Выгода 1 миллион 85 тысяч рублей с учетом господдержки и бонуса по трейд-ин. СТО-В27 уже в Дварис. Торопитесь, предложение ограничено. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторг РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.sto.ru. Предложение действует с 1 по 31 октября 2020. 26-го года. Не оферта.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Jet Tour T1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов вне асфальта. Оцените Jet Tour T1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Jet Tour. Создан для путешествий.
6: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Solis. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Solis. Живи легко.
7: 2000 квадратных метров, и ты все еще думаешь? GymForce. Новый фитнес-центр федеральной сети. Современные тренажеры. Становись сильнее. Кроссфит-зона. Брось себе вызов. Групповые тренировки. Заряжайся энергией. Массажные кабинеты. Тренируйся и восстанавливайся правильно. GymForce. Все, что нужно в одном месте. Ждем тебя в ТЦ «Красная линия». Ленина, 381. GymForce. Твоя сила начинается здесь.

0: Партнер выпуска — автомобильная компания «Дварис». 3 октября в Ставрополе облачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется плюс 1, вечером плюс 5. Ветер северо-западный до 10 метров в секунду. 4 октября в Ставрополе переменно облачность, без осадков. Днем до плюс 13, вечером плюс 2. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Хотите чувствовать себя уверенно за рулем? Тогда STL MX создан именно для вас. Полный привод дарит контроль дороги в любую погоду. Дистанционный запуск – удобство. А дисплей для переднего пассажира делает поездку комфортнее. Только в октябре. STL MX от 3 миллионов 120 тысяч рублей. Ждем вас в STL-центре «Дварис» по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Не является офертой. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
6: База «Эфемера» – это незабываемый отдых только для одной вашей компании. Вас ждет просторная мангальная зона, детская площадка, пинг-понг, кинотеатр, беседка для игр, большой бассейн с подогревом со встроенным детским, а для отдыха – VIP-домик и просторный дом со всем необходимым. «Эфемера» – все продумано до мелочей. Телефон 8-962-433-55-44.
7: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
8: Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия ЛФС-77. 74-15.

0: Эти и еще более 100 каналов в приложении «Радио Рекорд». Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Новости на «Радио Рекорд».
2: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска «Автомобильная компания Дварис». Сергей Жуков выжег лазером телефоны. Об этом прямо сейчас. Зрители концерта группы «Руки вверх» в Ростове-на-Дону заявили об испорченных телефонах. Поклонница творчества коллектива по имени Анна рассказала, что пришла на концерт с тремя друзьями. После выступления Сергея Жукова они обнаружили, что камеры на трех смартфонах были выжжены лазерами, использованными в ходе шоу. Женщина также отметила, что организаторы шоу не предупреждали зрителей о том, что световое оборудование может повредить технику. Директор артиста в разговоре с журналистами подтвердил инцидент, однако камеры пострадали только у четверых зрителей. Он добавил, что световое шоу уже было в нескольких других городах России. На этом все. Услышимся.
3: Хотите чувствовать себя уверенно за рулем? Тогда Estel MX создан именно для вас. Полный привод дарит контроль дороги в любую погоду, дистанционный запуск – удобство, а дисплей для переднего пассажира делает поездку комфортнее. Только в октябре Estel MX от 3 миллионов 120 тысяч рублей. Ждем вас в Estel-центре Дварис по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Не является офертой. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Иногда дом – это просто стены, потолок и тишина, в которой слишком громко слышны собственные мысли. Мебельная фабрика «Калибри» наполняет дома жизнью. Более 30 тысяч проектов, от сложного гарнитура до простой полки, все сделано с расчетом на года. Для дома, офиса, для вас. Сопровождение от эскиза до сборки «Калибри». Мебель начинается здесь. 8-928-357-89-89.
6: Если вас беспокоит дискомфорт при ходьбе, натоптыши, трещины, мозоли или изменившийся внешний вид ногтей, не откладывайте заботу о себе. В Центре эстетики и подологии Альбани вам помогут профессионально и без боли. Альбани. Здоровье и комфорт ваших стоп. Телефон 45-45-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telco-b2b.ru. 990-001.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Джетур Т1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Джетур Т1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Джетур. Создан для путешествий. Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soviz. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
4: Мама, я хочу классный подарок от настоящего Деда Мороза!
5: А я хочу вкусно поужинать!
6: А я хочу романтический вечер!
7: Бабушкины крабли!
8: Хо-хо-хо! Приглашаю вас на новогодние сказочные представления для детей с 20 декабря! Со мной, Снегурочкой и любимыми героями! Новогодний подарок от меня, Дедушки Мороза, каждому участнику! Семейное кафе «Бабушкины грабли» на входе в Парк Победы! Звони по телефону 90-90-71.
9: Хотите быстро продать автомобиль? Автоплюс. Продадим быстро и выплатим деньги наличными уже на следующий день. Комиссия всего 4%. Хранение, мойка и реклама бесплатно. А при брокерской сделке кэшбэк до 30 тысяч рублей и кредитование от 14% в более чем 20 банках. Автоплюс. Продаем выгодно. Минеральные воды рядом Porsche. Ставрополь. Южный обход 57/4. Подробности по телефону. +7 865 222 36 97. Акция действует до 31 октября 2026 года. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк» и другие банки-партнеры.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Встречайте! Долгожданная премьера в мире автомобилей. Тенет Плюс уже у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Автомобили для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика, адаптивный круиз-контроль. Получите выгоду до 250 тысяч рублей при покупке. Запишитесь на тест-драйв. Ставрополь, Октябрьская, 204Б. Телефон 59-45-81. Тенет Плюс. Быть элегантным.
12: Телефон рекламной службы 992-300.

0: Радио Рекорд.
1: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска «Автомобильная компания Дварис». Сергей Жуков выжег лазером телефоны. Об этом прямо сейчас. Зрители концерта группы «Руки вверх» в Ростове-на-Дону заявили об испорченных телефонах. Поклонница творчества коллектива по имени Анна рассказала, что пришла на концерт с тремя друзьями. После выступления Сергея Жукова они обнаружили, что камеры на трех смартфонах были выжжены лазерами, использованными в ходе шоу. Женщина также отметила, что организаторы шоу не предупреждали зрителей о том, что световое оборудование может повредить технику. Директор артиста в разговоре с журналистами подтвердил инцидент, однако камеры пострадали только у четверых зрителей. Он добавил, что световое шоу уже было в нескольких других городах России. На этом все. Услышимся.
2: Гибридный внедорожник STO V27 – это брутальная сила и современные технологии в одном автомобиле. Мощность 456 лошадиных сил, разгон до 100 за 5,9 секунды. Выгода 1 миллион 85 тысяч рублей с учетом господдержки и бонуса по трейд-ин. STO V27 уже в Дварис. Торопитесь, предложение ограничено. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторг РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.stl.ru. Предложение действует с 1 по 31 октября 2020. 26-го года. Не оферта.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Jet Tour T1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Jet Tour T1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Jet Tour. Создан для путешествий.
6: Новый год – пора чудес и волшебства. Каждый миг превращается в незабываемое воспоминание в кафе «Бабушкины грабли». Новый зал готов распахнуть свои двери для всех корпоративов. Знакомая всем вкусная еда, отличный сервис и атмосфера, которая согревает душу. Ждем вас с 20 по 30 декабря. Забронируйте праздник, который запомнится надолго. «Бабушкины грабли». Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. Телефон 90-90-71.
7: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
8: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Встречайте! Долгожданная премьера в мире автомобилей. Тенет Плюс уже у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Автомобили для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика, адаптивный круиз-контроль. Получите выгоду до 250 тысяч рублей при покупке. Запишитесь на тест-драйв. Ставрополь, Октябрьская, 204Б. Телефон 59 45 81. Тенет Плюс. Быть элегантным.

0: каждая реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь. Выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: Партнер выпуска — автомобильная компания «Дварис». 3 октября в Ставрополе облачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется плюс 11, вечером плюс 5. Ветер северо-западный до 10 метров в секунду. 4 октября в Ставрополе переменно облачность, без осадков. Днем до плюс 13, вечером плюс 2. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Гибридный внедорожник СТО-В27 – это брутальная сила и современные технологии в одном автомобиле. Мощность 456 лошадиных сил, разгон до 100 за 5,9 секунды. Выгода – 1 миллион 85 тысяч рублей с учетом господдержки и бонуса по трейд-ин. СТО-В27 уже в Дварис. Торопитесь, предложение ограничено. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторга РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.sto.ru. Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Не оферта.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soviz. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
6: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: Шесть озер, теплый бассейн под открытым небом, уютная терраса, домашняя кухня. Насладитесь красотой русской природы. Шесть озер. Ваш островок покоя и вдохновения. Хутор Подгорный, Озерное, 80.
1: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют банк ВТБ и ОТП-банк.
2: Встречайте! Долгожданная премьера в мире автомобилей. Tenet Plus уже у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Автомобили для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика, адаптивный круиз-контроль. Получите выгоду до 250 тысяч рублей при покупке. Запишитесь на тест-драйв. Ставрополь, Октябрьская, 204-Б. Телефон 59-45-81. Tenet Plus. Быть элегантным.

0: 33 главных танцевальных хита недели по версии Радио Рекорд. Каждую субботу в 15:00 Суперчарт на Рекорде.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска «Автомобильная компания Дварис». Сергей Жуков выжег лазером телефоны. Об этом прямо сейчас. Зрители концерта группы «Руки вверх» в Ростове-на-Дону заявили об испорченных телефонах. Поклонница творчества коллектива по имени Анна рассказала, что пришла на концерт с тремя друзьями. После выступления Сергея Жукова они обнаружили, что камеры на трех смартфонах были выжжены лазерами, использованными в ходе шоу. Женщина также отметила, что организаторы шоу не предупреждали зрителей о том, что световое оборудование может повредить технику. Директор артиста в разговоре с журналистами подтвердил инцидент, однако камеры пострадали только у четверых зрителей. Он добавил, что световое шоу уже было в нескольких других городах России. На этом все. Услышимся.
3: Хотите чувствовать себя уверенно за рулем? Тогда STL MX создан именно для вас. Полный привод дарит контроль дороги в любую погоду, дистанционный запуск – удобство, а дисплей для переднего пассажира делает поездку комфортнее. Только в октябре STL MX от 3 миллионов 120 тысяч рублей. Ждем вас в STL-центре Дварис по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Не является офертой. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Jetour T1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов не асфальта. Оцените Jetour T1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Jetour. Создан для путешествий.
6: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
7: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
8: Иногда дом – это просто стены, потолок и тишина, в которой слишком громко слышны собственные мысли. Мебельная фабрика «Калибри» наполняет дома жизнью. Более 30 тысяч проектов, от сложного гарнитура до простой полки, все сделано с расчетом на года. Для дома, офиса, для вас. Сопровождение от эскиза до сборки «Калибри». Мебель начинается здесь. 8-928-357-89-89.
9: Мам, смотри, листья как золотые монетки. А можно мы тут подольше побудем?
10: Конечно, солнышко. Ведь мы в Сан-Вилладже. Здесь проживание детей до 12 лет бесплатно.
11: Сан-Вилладж Архыз. Уютные домики, спа, бассейн и ресторан помогут родителям отдохнуть, пока ребенок собирает свои осенние сокровища. Сан-Вилладж Архыз. 8-928-028-54-42.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
13: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telko-b2b.ru. 990-001.

0: этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
1: Согласно анализу ООО Jason and Partners Consulting от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: Green FM. Для аудитории старше 12 лет.
1: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soviz. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
2: Хотите быстро продать автомобиль? Автоплюс. Продадим быстро и выплатим деньги наличными уже на следующий день. Комиссия всего 4%. Хранение, мойка и реклама бесплатно. А при брокерской сделке кэшбэк до 30 тысяч рублей и кредитование от 14% в более чем 20 банках. Автоплюс. Продаем выгодно. Минеральные воды рядом Porsche. Ставрополь. Южный обход 57/4. Подробности по телефону. +7 800 65 222 36 97. Акция действует до 31 октября 2026 года. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк» и другие банки-партнеры.
3: База «Эфемера» – это незабываемый отдых только для одной вашей компании. Вас ждет просторная мангальная зона, детская площадка, пинг-понг, кинотеатр, беседка для игр, большой бассейн с подогревом со встроенным детским, а для отдыха – VIP-домик и просторный дом со всем необходимым. «Эфемера» – все продумано до мелочей. Телефон 8-962-433-55-44.
4: Полуфинал Лиги КВН «Кавказ». 12 и 13 октября 2026 года на сцене СДК ИС состоятся две полуфинальные игры Лиги КВН. Лучшие команды сразятся за выход в финал. Это будет два вечера чистого юмора. Билеты в кассе и на сайте СДК ИС. Все средства, вырученные с продажи билетов, будут направлены в благотворительный фонд помощи участников СВО и их семьям. 16+.
5: Если вас беспокоит дискомфорт при ходьбе, натоптыши, трещины, мозоли или изменившийся внешний вид ногтей, не откладывайте заботу о себе. В Центре эстетики и подологии «Альбани» вам помогут профессионально и без боли. «Альбани» – здоровье и комфорт ваших стоп. Телефон 45-45-65.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: 2000 квадратных метров, и ты все еще думаешь? Gymforce – новый фитнес-центр федеральной сети. Современные тренажеры. Становись сильнее. Кроссфит-зона. Брось себе вызов. Групповые тренировки. Заряжайся энергией. Массажные кабинеты. Тренируйся и восстанавливайся правильно. Gymforce – все, что нужно в одном месте. Ждем тебя в ТЦ «Красная линия». Ленина 381. Gymforce – твоя сила начинается

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска «Автомобильная компания Дварис». Сергей Жуков выжег лазером телефоны. Об этом прямо сейчас. Зрители концерта группы «Руки вверх» в Ростове-на-Дону заявили об испорченных телефонах. Поклонница творчества коллектива по имени Анна рассказала, что пришла на концерт с тремя друзьями. После выступления Сергея Жукова они обнаружили, что камеры на трех смартфонах были выжжены лазерами, использованными в ходе шоу. Женщина также отметила, что организаторы шоу не предупреждали зрителей о том, что световое оборудование может повредить технику. Директор артиста в разговоре с журналистами подтвердил инцидент, однако камеры пострадали только у четверых зрителей. Он добавил, что световое шоу уже было в нескольких других городах России. На этом все. Услышимся.
3: Гибридный внедорожник СТО-В27 – это брутальная сила и современные технологии в одном автомобиле. Мощность 456 лошадиных сил, разгон до 100 за 5,9 секунды. Выгода 1 миллион 85 тысяч рублей с учетом господдержки и бонуса по трейд-ин. СТО-В27 уже в Дварис. Торопитесь, предложение ограничено. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторга РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.sto.ru. Предложение действует с 1 по 31 октября 2020. 26-го года, не оферта.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Jet Urte 1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Jet Urte 1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Jet Urte. Создан для путешествий.
6: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telko-b2b.ru. 990-001.
7: Мама, я хочу классный подарок от настоящего Деда Мороза!
8: А я хочу вкусно поужинать!
9: А я хочу романтический вечер!
10: Бабушкины крабли!
11: Ого-го! Приглашаю вас на новогодние сказочные представления для детей с 20 декабря! Со мной, Снегурочкой и любимыми героями! Новогодний подарок от меня, Дедушки Мороза, каждому участнику! Семейное кафе «Бабушкины грабли» на входе в Парк Победы! Звони по телефону 90-90-71.
12: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
13: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

0: сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
7: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
8: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
9: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
10: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Партнер выпуска — автомобильная компания «Дварис». 3 октября в Ставрополе облачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется плюс 11, вечером плюс 5. Ветер северо-западный до 10 метров в секунду. 4 октября в Ставрополе переменная облачность, без осадков. Днем до плюс 13, вечером плюс 2. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Хотите чувствовать себя уверенно за рулем? Тогда STL MX создан именно для вас. Полный привод дарит контроль дороги в любую погоду, дистанционный запуск – удобство, а дисплей для переднего пассажира делает поездку комфортнее. Только в октябре STL MX от 3 миллионов 120 тысяч рублей. Ждем вас в STL-центре «Дварис» по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Не является офертой. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soviz. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
6: Иногда дом – это просто стены, потолок и тишина, в которой слишком громко слышны собственные мысли. Мебельная фабрика «Калибри» наполняет дома жизнью. Более 30 тысяч проектов, от сложного гарнитура до простой полки, все сделано с расчетом на года. Для дома, офиса, для вас. Сопровождение от эскиза до сборки «Калибри». Мебель начинается здесь. 8-928-357-89-89.
7: Полуфинал Лиги КВН «Кавказ». 12 и 13 октября 2026 года на сцене СДК ИС состоятся две полуфинальные игры Лиги КВН. Лучшие команды сразятся за выход в финал. Это будет два вечера чистого юмора. Билеты в кассе и на сайте СДК ИС. Все средства, вырученные с продажи билетов, будут направлены в благотворительный фонд помощи участников СВО и их семьям. 16+.
8: Мам, смотри, листья как золотые монетки. А можно мы тут подольше побудем?
9: Конечно, солнышко. Ведь мы в Сан-Вилладже. Здесь проживание детей до 12 лет и завтраки бесплатно.
10: Сан-Вилладж Архыз. Уютные домики, спа, бассейн и ресторан помогут родителям отдохнуть, пока ребенок собирает свои осенние сокровища. Сан-Вилладж Архыз. 8-928-028-54-42.
11: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.

0: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

параллельной вселенной не люди грабят банки, а банки грабят людей. А нет, это не в параллельной вселенной.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска «Автомобильная компания Дварис». Сергей Жуков выжег лазером телефоны. Об этом прямо сейчас. Зрители концерта группы «Руки вверх» в Ростове-на-Дону заявили об испорченных телефонах. Поклонница творчества коллектива по имени Анна рассказала, что пришла на концерт с тремя друзьями. После выступления Сергея Жукова они обнаружили, что камеры на трех смартфонах были выжжены лазерами, использованными в ходе шоу. Женщина также отметила, что организаторы шоу не предупреждали зрителей о том, что световое оборудование может повредить технику. Директор артиста в разговоре с журналистами подтвердил инцидент. Однако камеры пострадали только у четверых зрителей. Он добавил, что световое шоу уже было в нескольких других городах России. На этом все. Услышимся.
3: Хотите чувствовать себя уверенно за рулем? Тогда Estel MX создан именно для вас. Полный привод дарит контроль дороги в любую погоду. Дистанционный запуск – удобство. А дисплей для переднего пассажира делает поездку комфортнее. Только в октябре. Estel MX от 3 миллионов 120 тысяч рублей. Ждем вас в Estel-центре Дварис по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
4: Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Не является офертой. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Джетур Т1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов вне асфальта. Оцените Джетур Т1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Джетур. Создан для путешествий.
7: База «Эфемера» – это незабываемый отдых только для одной вашей компании. Вас ждет просторная мангальная зона, детская площадка, пинг-понг, кинотеатр, беседка для игр, большой бассейн с подогревом со встроенным детским, а для отдыха – VIP-домик и просторный дом со всем необходимым. «Эфемера» – все продумано до мелочей. Телефон 8-962-433-55-44.
8: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
4: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

0: Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК-стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dir. Трансмиссия. Портал. Билеты на сайте radiorecord.ru.
1: Шоу Go-Go. ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, Горск, СКР.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
7: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
8: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
9: Любимая, там дождь. Возьми такси.
8: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
10: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
11: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soviz. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
4: Полуфинал Лиги КВН «Кавказ». 12 и 13 октября 2026 года на сцене СДК ИС состоятся две полуфинальные игры Лиги КВН. Лучшие команды сразятся за выход в финал. Это будет два вечера чистого юмора. Билеты в кассе и на сайте СДК ИС. Все средства, вырученные из продажи билетов, будут направлены в благотворительный фонд помощи участников СВО и их семьям. 16+.

0: Окунитесь в настоящую осеннюю сказку в загородном клубе «Шесть озер». Теплый бассейн под открытым небом, уютная терраса, домашняя кухня. Насладитесь красотой русской природы. «Шесть озер» – ваш островок покоя и вдохновения. Хутор Подгорный, Озерная, 80.
1: 2000 квадратных метров, и ты все еще думаешь? Gymforce – новый фитнес-центр федеральной сети. Современный тренажер. Становись сильнее. Кроссфит-зона. Брось себе вызов. Групповые тренировки. Заряжайся энергией. Массажные кабинеты. Тренируйся и восстанавливайся правильно. Gymforce – все, что нужно в одном месте. Ждем тебя в ТЦ «Красная линия». Ленина, 381. Gymforce – твоя.

22.00. Слушайте прямую трансляцию фестиваля «Белая. Снежная королева» на онлайн-канале Festivals, на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд». В мобильном приложении «Радио Рекорд».

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска «Автомобильная компания Дварис». Сергей Жуков выжег лазером телефоны. Об этом прямо сейчас. Зрители концерта группы «Руки вверх» в Ростове-на-Дону заявили об испорченных телефонах. Поклонница творчества коллектива по имени Анна рассказала, что пришла на концерт с тремя друзьями. После выступления Сергея Жукова они обнаружили, что камеры на трех смартфонах были выжжены лазерами, использованными в ходе шоу. Женщина также отметила, что организаторы шоу не предупреждали зрителей о том, что световое оборудование может повредить технику. Директор артиста в разговоре с журналистами подтвердил инцидент, однако камеры пострадали только у четверых зрителей. Он добавил, что световое шоу уже было в нескольких других городах России. На этом все. Услышимся.
4: Гибридный внедорожник STOV27 – это брутальная сила и современные технологии в одном автомобиле. Мощность 456 лошадиных сил, разгон до 100 за 5,9 секунды. Выгода 1 миллион 85 тысяч рублей с учетом господдержки и бонуса по трейд-ин. STOV27 уже в Дварис. Торопитесь, предложение ограничено. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторг РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.stel.ru. Предложение действует с 1 по 31 октября 2020. 26-го года. Не оферта.
2: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soviz. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
7: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
8: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
9: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8 865 223 697.
10: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.
11: Мам, смотри, листья как золотые монетки. А можно мы тут подольше побудем?
12: Конечно, солнышко. Ведь мы в Сан-Вилладже. Здесь проживание детей до 12 лет бесплатно.
13: Сан-Вилладж Архыз. Уютные домики, спа, бассейн и ресторан помогут родителям отдохнуть, пока ребенок собирает свои осенние сокровища. Сан-Вилладж Архыз. 8 928 028 5442.
14: Если вас беспокоит дискомфорт при ходьбе, натоптыши, трещины, мозоли или изменившийся внешний вид ногтей, не откладывайте заботу о себе. В Центре эстетики и подологии Альбани вам помогут профессионально и без боли. Альбани. Здоровье и комфорт ваших стоп. Телефон 45-45-65.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 992-300.

0: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, Горский Скар.
1: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
9: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
10: Реклама. Лиман Лит, Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
11: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
10: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл 7 2026 модельного года, не является объектом действия с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте Хавейл.ру. 13+.
12: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
13: Фантастика.
14: Бизнесу быть. Точка Банк.
15: АО Точка. Программа лояльности для клиентов ООО Банк Точка. Подробности на точка.ком. 18+.
16: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
17: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
18: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club Кухни Народов России. Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
19: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
20: Любимая, там дождь. Возьми такси.
19: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
21: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
22: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

22:00. Слушайте прямую трансляцию фестиваля «Белая снежная королева» на онлайн-канале Festivals, на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд».

0: Партнер выпуска — автомобильная компания «Дварис». 3 октября в Ставрополе облачно, осадки маловероятны. Днем воздух прогреется плюс 11, вечером плюс 5. Ветер северо-западный до 10 метров в секунду. 4 октября в Ставрополе переменная облачность, без осадков. Днем до плюс 13, вечером плюс 2. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде. Гибридный внедорожник STO V27 – это брутальная сила и современные технологии в одном автомобиле. Мощность 456 лошадиных сил, разгон до 100 за 5,9 секунды. Выгода 1 миллион 85 тысяч рублей с учетом господдержки и бонуса по трейд-ин. STO V27 уже в Дварис. Торопитесь, предложение ограничено. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторга РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.stl.ru. Предложение действует с 1 по 31 октября 2020. 26-го года. Не оферта.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Jet Tour T1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов вне асфальта. Оцените Jet Tour T1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Jet Tour. Создан для путешествий.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS77.
7: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
8: Встречайте! Долгожданная премьера в мире автомобилей. Tenet Plus уже у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Автомобили для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика, адаптивный круиз-контроль. Получите выгоду до 250 тысяч рублей при покупке. Запишитесь на тест-драйв. Ставрополь, Октябрьская, 204-Б. Телефон 59-45-81. Tenet Plus. Быть элегантным.

0: сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
0: В этом весь ты.

0: спасибо.
1: Оплачивайте бонусами «Спасибо» билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
2: То, что я видел, будущее.
3: Фантастическая премьера.
2: Прогрессор вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
4: Он перестал быть человеком.
2: Он угрожает уничтожить Землю.
3: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.

0: 22.00. Слушайте прямую трансляцию фестиваля «Белая. Снежная королева» на онлайн-канале Festivals, на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд».
1: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

0: Чарт. 33 главных танцевальных хита недели по версии Радио Рекорд. Каждую субботу в 15.00. Суперчарт на рекорде.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска «Автомобильная компания Дварис». Сергей Жуков выжег лазером телефоны. Об этом прямо сейчас. Зрители концерта группы «Руки вверх» в Ростове-на-Дону заявили об испорченных телефонах. Поклонница творчества коллектива по имени Анна рассказала, что пришла на концерт с тремя друзьями. После выступления Сергея Жукова они обнаружили, что камеры на трех смартфонах были выжжены лазерами, использованными в ходе шоу. Женщина также отметила, что организаторы шоу не предупреждали зрителей о том, что световое оборудование может повредить технику. Директор артиста в разговоре с журналистами подтвердил инцидент. Однако камеры пострадали только у четверых зрителей. Он добавил, что световое шоу уже было в нескольких других городах России. На этом все. Услышимся.
3: Хотите чувствовать себя уверенно за рулем? Тогда Estel MX создан именно для вас. Полный привод дарит контроль дороги в любую погоду. Дистанционный запуск – удобство. А дисплей для переднего пассажира делает поездку комфортнее. Только в октябре. Estel MX от 3 миллионов 120 тысяч рублей. Ждем вас в Estel-центре Дварис по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Не является офертой. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Джетур Т1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Джетур Т1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Джетур. Создан для путешествий. Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soviz. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
7: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Хотите быстро продать автомобиль? Автоплюс. Продадим быстро и выплатим деньги наличными уже на следующий день. Комиссия всего 4%. Хранение, мойка и реклама бесплатно. А при брокерской сделке кэшбэк до 30 тысяч рублей и кредитование от 14% в более чем 20 банках. Автоплюс. Продаем выгодно. Минеральные воды рядом Porsche. Ставрополь. Южный обход 57/4. Подробности по телефону. +7 800 65 222 36 97. Акция действует до 31 октября 2026 года. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк» и другие банки-партнеры.
9: Встречайте! Долгожданная премьера в мире автомобилей. Tenet Plus уже у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Автомобили для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика, адаптивный круиз-контроль. Получите выгоду до 250 тысяч рублей при покупке. Запишитесь на тест-драйв. Ставрополь, Октябрьская, 204Б. Телефон 59-45-81. Tenet Plus. Быть элегантным.
1: Телефон рекламной службы 992 3.

0: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
8: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
9: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
10: То, что я видел, будущее.
11: Фантастическая премьера.
10: Прогрессор вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
12: Он перестал быть человеком.
10: Он угрожает уничтожить Землю.
11: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
13: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно. Помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
14: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
16: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Новый год – пора чудес и волшебства. Каждый миг превращается в незабываемое воспоминание в кафе «Бабушкины грабли». Новый зал готов распахнуть свои двери для всех корпоративов. Знакомая всем вкусная еда, отличный сервис и атмосфера, которая согревает душу. Ждем вас с 20 по 30 декабря. Забронируйте праздник, который запомнится надолго. «Бабушкины грабли». Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. Телефон 90 90 71.

0: теплый бассейн под открытым небом, уютная терраса, домашняя кухня. Насладитесь красотой русской природы. Шесть озер. Ваш островок покоя и вдохновения. Хутор Подгорный, Озерная, 80.
1: Полуфинал Лиги КВН «Кавказ» 12 и 13 октября 2026 года на сцене СДК ИС состоятся две полуфинальные игры Лиги КВН. Лучшие команды сразятся за выход в финал. Это будет два вечера чистого юмора. Билеты в кассе и на сайте СДК ИС. Все средства, вырученные из продажи билетов, будут направлены в благотворительный фонд помощи участников СВО и их семьям. 16+.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
1: Фантастика.
2: Бизнесу быть. Точка.Банк.
3: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
6: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
7: Любимая, там дождь. Возьми такси.
6: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
8: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
9: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
10: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
11: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска «Автомобильная компания Дварис». Сергей Жуков выжег лазером телефоны. Об этом прямо сейчас. Зрители концерта группы «Руки вверх» в Ростове-на-Дону заявили об испорченных телефонах. Поклонница творчества коллектива по имени Анна рассказала, что пришла на концерт с тремя друзьями. После выступления Сергея Жукова они обнаружили, что камеры на трех смартфонах были выжжены лазерами, использованными в ходе шоу. Женщина также отметила, что организаторы шоу не предупреждали зрителей о том, что световое оборудование может повредить технику. Директор артиста в разговоре с журналистами подтвердил инцидент, однако камеры пострадали только у четверых зрителей. Он добавил, что световое шоу уже было в нескольких других городах России. На этом все. Услышимся.
3: Гибридный внедорожник СТО-В27 – это брутальная сила и современные технологии в одном автомобиле. Мощность 456 лошадиных сил, разгон до 100 за 5,9 секунды. Выгода 1 миллион 85 тысяч рублей с учетом господдержки и бонуса по трейд-ин. СТО-В27 уже в Дварис. Торопитесь, предложение ограничено. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторга РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.sto.ru. Предложение действует с 1 по 31 октября 2020. 26-го года. Не оферта.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП-банк.
7: База «Эфемера» – это незабываемый отдых только для одной вашей компании. Вас ждет просторная мангальная зона, детская площадка, пинг-понг, кинотеатр, беседка для игр, большой бассейн с подогревом со встроенным детским, а для отдыха – VIP-домик и просторный дом со всем необходимым. «Эфемера» – все продумано до мелочей. Телефон 8-962-433-55-44.
8: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
9: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
10: 2000 квадратных метров, и ты все еще... Что думаешь? GymForce – новый фитнес-центр федеральной сети. Современные тренажеры. Становись сильнее. Кроссфит-зона. Брось себе вызов. Групповые тренировки. Заряжайся энергией. Массажные кабинеты. Тренируйся и восстанавливайся правильно. GymForce – все, что нужно в одном месте. Ждем тебя в ТЦ «Красная линия». Ленина 381. GymForce – твоя сила начинается здесь.
11: Мам, смотри, листья как золотые монетки. А можно мы тут подольше побудем?
12: Конечно, солнышко. Ведь мы в Сан-Вилладже. Здесь проживание детей до 12 лет и завтраки бесплатно.
13: Сан-Вилладж Архыз. Уютные домики, спа, бассейн и ресторан помогут родителям отдохнуть, пока ребенок собирает свои осенние сокровища. Сан-Вилладж Архыз. 8-928-028-54-42.

0: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
8: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
9: То, что я видел, будущее.
10: Фантастическая премьера.
9: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
11: Он перестал быть человеком.
9: Он угрожает уничтожить Землю.
10: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
12: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно. Помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
13: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
14: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club Кухни Народов России. Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
15: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
16: Мир. Каждый день в твоих руках.
17: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
18: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

0: Партнер выпуска — автомобильная компания «Дварис». 3 октября в Ставрополе облачно, осадки маловероятны. Днем воздух прогреется плюс 11, вечером плюс 5. Ветер северо-западный до 10 метров в секунду. 4 октября в Ставрополе переменная облачность, без осадков. Днем до плюс 13, вечером плюс 2. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Хотите чувствовать себя уверенно за рулем? Тогда STL MX создан именно для вас. Полный привод дарит контроль дороги в любую погоду. Дистанционный запуск – удобство. А дисплей для переднего пассажира делает поездку комфортнее. Только в октябре. STL MX от 3 миллионов 120 тысяч рублей. Ждем вас в STL-центре «Дварис» по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Не является офертой. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Jetour T1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Jetour T1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Jetour. Создан для путешествий.
6: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soviz. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204, и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
7: Иногда дом – это просто стены, потолок и тишина, в которой слишком громко слышны собственные мысли. Мебельная фабрика «Калибри» наполняет дома жизнью. Более 30 тысяч проектов, от сложного гарнитура до простой полки, все сделано с расчетом на года. Для дома, офиса, для вас. Сопровождение от эскиза до сборки. «Калибри». Мебель начинается здесь. 8-928-357-89-89.
8: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.

0: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Буксонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум техноплюс. Указано максимально рекомендованное.
0: 599 000 рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум техноплюс. Указано максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Havail City на сайте Havail.

0: Участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

именно сегодня вечером мы встречаемся на фестивале «Белая снежная королева». Я напоминаю, что на фестивале действует строгий дресс-код, все в белом. И самых креативных зрителей ждет особый подарок. Ну а если у вас не получается попасть на фестиваль, вы живете в другом городе или в другой стране, присоединяйтесь к нам онлайн. Сегодня с 22:00 слушайте прямую трансляцию фестиваля «Белая снежная королева» на онлайн-канале фестиваля, на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд». Ну а мы возвращаемся к 957-му суперчарту. 33-е место. Здесь Джон Кей и Артемиос Трига. Так называется «Калабрия». Работа опускается на одну позицию, но пока еще держится в суперчарте.

0: место. Первая новинка этой недели. Хорватский продюсер Матрода возвращается с новым синглом «I Need Your Lovin'». Ремейк культовой песни группы «Коргис» 80-го года. Следом на 31-й строчке Тиеста и Брайана Грейс. Так называется «Beautiful Places».
1: Рекорд за

0: Поппи Баском. Они собрались, чтобы вдохновить новую жизнь в один из популярных танцевальных гимнов нулевых – «Tocas Miracle». Новая версия вышла в рамках проекта «Ibiza Classics» и бережно сохраняет дух оригинала, который в 2000 году возглавлял британский чарт, да и не только. Впереди реклама, сразу после продолжим.
1: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска «Автомобильная компания Дварис». Сергей Жуков выжег лазером телефоны. Об этом прямо сейчас. Зрители концерта группы «Руки вверх» в Ростове-на-Дону заявили об испорченных телефонах. Поклонница творчества коллектива по имени Анна рассказала, что пришла на концерт с тремя друзьями. После выступления Сергея Жукова они обнаружили, что камеры на трех смартфонах были выжжены лазерами, использованными в ходе шоу. Женщина также отметила, что организаторы шоу не предупреждали зрителей о том, что световое оборудование может повредить технику. Директор артиста в разговоре с журналистами подтвердил инцидент, однако камеры пострадали только у четверых зрителей. Он добавил, что световое шоу уже было в нескольких других городах России. На этом все. Услышимся.
4: Хотите чувствовать себя уверенно за рулем? Тогда STL MX создан именно для вас. Полный привод дарит контроль дороги в любую погоду. Дистанционный запуск – удобство. А дисплей для переднего пассажира делает поездку комфортнее. Только в октябре. STL MX от 3 миллионов 120 тысяч рублей. Ждем вас в STL-центре «Дварис» по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Не является офертой. Подробности уточняйте в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Jetour T1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Jetour T1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Jetour. Создан для путешествий.
7: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soviz. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
8: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
9: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
10: Если вас беспокоит дискомфорт при ходьбе, на топтыши, трещины, мозоли или изменившийся внешний вид ногтей, не откладывайте заботу о себе. В Центре эстетики и подологии Альбани вам помогут профессионально и без боли. Альбани. Здоровье и комфорт ваших стоп. Телефон 45-45-65.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Встречайте! Долгожданная премьера в мире автомобилей. Tenet Plus уже у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Автомобили для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика, адаптивный круиз-контроль. Получите выгоду до 250 тысяч рублей при покупке. Запишитесь на тест-драйв. Ставрополь, Октябрьская, 204Б. Телефон 59 45 81. Tenet Plus. Быть элегантным.

0: Это суперчарт о рекорде. 21 место и на нем Go Home with a Stranger от Дон Диабло и Уиз Халифа. И перед тем, как мы окажемся в двадцатке лучших, давайте вспомним артистов, которые сегодня открывали суперчарт.
1: Рекорд суперчарт. Третья десятка.
0: 33 место. Джон Кей.

на 30-м месте. На 29-м свежак от Chic и No Hopes. Синий Гессер, 28-е место. Иван Бек на 27-м. Свежая работа от Армина Ван Бюрна и Пита Тонга на 26-м месте. На 25-м Дали. Фишер, 24-е.

свет и спецэффекты сотрут границы реальности. На одной сцене выступают Ронски Спид, Ален Вотс, Шапа, Фонарев, Роман Мессер, Аура Соник, ваш покорный слуга, я, Диджей Фил, а также другие артисты. Один вечер, семь миров и один портал. Присоединяйтесь к путешествию 16 октября в Москве в ИК Стадиум, затем 7 ноября в Питере в Temple of Dir. И не откладывайте покупку билетов, потому что уже в этот понедельник, 5 октября, их стоимость повышается. Подробности и билеты на сайте radiorecord.ru, категория 18+. Мы возвращаемся к суперчарту 20.

0: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
8: Любимая, там дождь. Возьми такси.
7: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
9: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
10: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 0+.
11: Рекорд Суперчарт.

0: продолжается. На 14 строчке нашего хит-парада расположился мощный релиз от Тиеста. Вместе с саксофонистом Калибом Арредондо он переосмыслил его вирусный интернет-хит, превратив его в настоящий транс-гимн под названием «Эко Сакс Финале». Далее 13 строчка. Здесь Биби Рикс и Фейтлесс и работа New Religion.
1: Рекорд Суперчарт. 13.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Jetour T1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Jetour T1 в дилерском центре «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Jetour. Создан для путешествий. Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soviz. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
3: Хотите быстро продать автомобиль? Автоплюс. Продадим быстро и выплатим деньги наличными уже на следующий день. Комиссия всего 4%. Хранение, мойка и реклама бесплатно. А при брокерской сделке кэшбэк до 30 тысяч рублей и кредитование от 14% в более чем 20 банках. Автоплюс. Продаем выгодно. Минеральные воды рядом Porsche. Ставрополь. Южный обход 57/4. Подробности по телефону. +7 865 222 36 97. Акция действует до 31 октября 2026 года. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк» и другие банки-партнеры.
4: Полуфинал Лиги КВН «Кавказ» 12 и 13 октября 2026 года на сцене СДК ИС состоятся две полуфинальные игры Лиги КВН. Лучшие команды сразятся за выход в финал. Это будет два вечера чистого юмора. Билеты в кассе и на сайте СДК ИС. Все средства, вырученные с продажи билетов, будут направлены в благотворительный фонд помощи участников СВО и их семьям.
5: 16+.

0: Шесть озер, теплый бассейн под открытым небом, уютная терраса, домашняя кухня. Насладитесь красотой русской природы. Шесть озер. Ваш островок покоя и вдохновения. Хутор Подгорный, Озерное, 80.
1: 2000 квадратных метров, и ты все еще думаешь? GymForce – новый фитнес-центр федеральной сети. Современные тренажеры. Становись сильнее. Кроссфит-зона. Брось себе вызов. Групповые тренировки. Заряжайся энергией. Массажные кабинеты. Тренируйся и восстанавливайся правильно. GymForce – все, что нужно в одном месте. Ждем тебя в ТЦ «Красная линия». Ленина, 381. GymForce – твоя сила начинается здесь.
2: Встречайте! Долгожданная премьера в мире автомобилей. Тенет Плюс уже у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Автомобили для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика, адаптивный круиз-контроль. Получите выгоду до 250 тысяч рублей при покупке. Запишитесь на тест-драйв. Ставрополь, Октябрьская, 204-Б. Телефон 59 45 81. Тенет Плюс. Быть элегантным.

0: чарта Суперчарта Рекорде. 11 место. Здесь Авалан Рокстон и хитяра Вертига. И перед тем, как мы окажемся в десятке лучших нашего хит-парада, давайте вспомним места с 20 по 11.
1: Рекорд Суперчарт. Вторая десятка.
0: На 20-м Дипло. Фастбой, 19 место. Кунгс, это Филус Лондон на 18-м. Робин Шульц на 17 месте. Боб Синклара Кайза, 16-е. Анима и Стайла, 15-е. Тиеста на 14-м. На 13-м Биберикса и Фейтлесс. 12-я позиция. Кельвин Харрис и Джей-Зи. На 11-м Авалон Рокстон. Это Суперчарт в эфире Радио Рекорд. И композиции второй десятки закончились, а мы оказались в десятке лучших. И эту самую десятку самых крутых треков открывают Фьюгель и Дэвид Гетта. Трек называется «Shine».

0: позицию. Они больше не лидеры, а теперь номер один у нас. А узнаем через пару минут. Пока вспомним всю десятку лучших.
1: Рекорд Суперчарт. Первая десятка.
0: Десятое место. Хюгель и Дэвид Гетта. На девятом Медуза. Восьмое место за Анима и Джорджи. Седьмое. Анатор и 54 Ultra. На шестом Диджей Годжи и Джейсон Дерула. Пятое. Алек и Халид. На четвертом Бауза. Третье место. The Second Voice. Вторая позиция это Эйв. Это были места с 10 по 2 в Рекорд Суперчарте. А кто же у нас победитель? Ну, чувствуется, да, что есть трек, которого не хватает. И вот он. Встречайте. Хюгель и Ультра Нейт с треком Moving to the Sun. Ребята возвращают себе первую строчку. И уже не знаю, на самом деле, сколько раз они были на первом месте. Много. Эта композиция мне по-прежнему очень сильно нравится. Поэтому я рад, что они на первом месте. Я напомню, что Суперчарт создается на основе ваших лайков и добавлений треков, избранные на сайте мобильном приложении «Радио Рекорд». Ну а записи этого и предыдущих выпусков Суперчарта, а также плейлист ищите в наших Телеграм и Макс-каналах плейлисты «Радио Рекорд». Все можно находить по хэштегу «Суперчарт» и не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Также остаемся на рекорде, ведь в 9 вечера сегодня стартует «Клабчарт», в котором диджей Димиксер представит топовые клубные треки этой недели. Ну а в 22.00 слушайте прямую трансляцию фестиваля «Белая снежная королева» на онлайн-канале «Фестивалс» на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд». А это был 957-й Суперчарт. С вами диджей Фил. Услышимся и увидимся на «Белой». Всем пока и оставайтесь.

0: Радио Рекорд.
1: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска «Автомобильная компания Дварис». Сергей Жуков выжег лазером телефоны. Об этом прямо сейчас. Зрители концерта группы «Руки вверх» в Ростове-на-Дону заявили об испорченных телефонах. Поклонница творчества коллектива по имени Анна рассказала, что пришла на концерт с тремя друзьями. После выступления Сергея Жукова они обнаружили, что камеры на трех смартфонах были выжжены лазерами, использованными в ходе шоу. Женщина также отметила, что организаторы шоу не предупреждали зрителей о том, что световое оборудование может повредить технику. Директор артиста в разговоре с журналистами подтвердил инцидент, однако камеры пострадали только у четверых зрителей. Он добавил, что световое шоу уже было в нескольких других городах России. На этом все. Услышимся.
2: Гибридный внедорожник STO V27 – это брутальная сила и современные технологии в одном автомобиле. Мощность 456 лошадиных сил, разгон до 100 за 5,9 секунды. Выгода 1 миллион 85 тысяч рублей с учетом господдержки и бонуса по трейд-ин. STO V27 уже в Дварис. Торопитесь, предложение ограничено. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторг РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.sto.ru. Предложение действует с 1 по 31 октября 2020. 26-го года. Не оферта.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soviz. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
6: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
7: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
8: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telco-b2b.ru. 990-001.
9: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
10: Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия ЛФС-77. 74-15.

сегодня с 22.00. Слушайте прямую трансляцию фестиваля «Белая снежная королева» на онлайн-канале Festivals, на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд».

0: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
6: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопульс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля «Хавейл F7» 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Хавейл Сити» на сайте хавейл.ру. 12+.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
12: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
12: И в этом весь ты. Т-банк.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
14: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: Партнер выпуска — автомобильная компания «Дварис». 3 октября в Ставрополе облачно, осадки маловероятны. Днем воздух прогреется плюс 11, вечером плюс 5. Ветер северо-западный до 10 метров в секунду. 4 октября в Ставрополе переменная облачность, без осадков. Днем до плюс 13, вечером плюс 2. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде. Гибридный внедорожник STO V27 – это брутальная сила и современные технологии в одном автомобиле. Мощность 456 лошадиных сил, разгон до 100 за 5,9 секунды. Выгода 1 миллион 85 тысяч рублей с учетом господдержки и бонуса по трейд-ин. STO V27 уже в Дварис. Торопитесь, предложение ограничено. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторг РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.stl.ru. Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Не оферта.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Джетур Т1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов вне асфальта. Оцените Джетур Т1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Джетур. Создан для путешествий.
5: Деда Мороза.
6: А я хочу вкусно поужинать.
7: А я хочу романтический вечер.
8: Бабушкины грабли.
9: Приглашаю вас на новогодние сказочные представления для детей с 20 декабря. Со мной, Снегурочкой и любимыми героями. Новогодний подарок от меня, Дедушки Мороза, каждому участнику. Семейное кафе «Бабушкины грабли» на входе в Парк Победы. Звони по телефону 90 90 71.
10: Иногда дом – это просто стены, потолок и тишина, в которой слишком громко слышны собственные мысли. Мебельная фабрика «Калибри» наполняет дома жизнью. Более 30 тысяч проектов, от сложного гарнитура до простой полки, все сделано с расчетом на года. Для дома, офиса, для вас. Сопровождение от эскиза до сборки. «Калибри». Мебель начинается здесь. 8-928-357-89-89.
11: Встречайте! Долгожданная премьера в мире автомобилей. Tenet Plus уже у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Автомобили для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика, адаптивный круиз-контроль. Получите выгоду до 250 тысяч рублей при покупке. Запишитесь на тест-драйв. Ставрополь, Октябрьская, 204Б. Телефон 59 45 81. Tenet Plus. Быть элегантным.

0: отмечать день рождения «Рив-Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив-Гош».
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+. Подробнее на мтс.ру. 18+.

22.00. Слушайте прямую трансляцию фестиваля «Белая. Снежная королева» на онлайн-канале Festivals, на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд».

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска «Автомобильная компания Дварис». Сергей Жуков выжег лазером телефоны. Об этом прямо сейчас. Зрители концерта группы «Руки вверх» в Ростове-на-Дону заявили об испорченных телефонах. Поклонница творчества коллектива по имени Анна рассказала, что пришла на концерт с тремя друзьями. После выступления Сергея Жукова они обнаружили, что камеры на трех смартфонах были выжжены лазерами, использованными в ходе шоу. Женщина также отметила, что организаторы шоу не предупреждали зрителей о том, что световое оборудование может повредить технику. Директор артиста в разговоре с журналистами подтвердил инцидент, однако камеры пострадали только у четверых зрителей. Он добавил, что световое шоу уже было в нескольких других городах России. На этом все. Услышимся.
3: Хотите чувствовать себя уверенно за рулем? Тогда Estel MX создан именно для вас. Полный привод дарит контроль дороги в любую погоду, дистанционный запуск – удобство, а дисплей для переднего пассажира делает поездку комфортнее. Только в октябре Estel MX от 3 миллионов 120 тысяч рублей. Ждем вас в Estel-центре Дварис по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Не является офертой. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Если вас беспокоит дискомфорт при ходьбе, натоптыши, трещины, мозоли или изменившийся внешний вид ногтей, не откладывайте заботу о себе. В Центре эстетики и подологии Альбани вам помогут профессионально и без боли. Альбани. Здоровье и комфорт ваших стоп. Телефон 45-45-65.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8 865 223 697.
8: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют банк ВТБ и ОТП Банк.

0: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.

0: сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Рекорд 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Полуфинал Лиги КВН «Кавказ». 12 и 13 октября 2026 года на сцене СДК ИС состоятся две полуфинальные игры Лиги КВН. Лучшие команды сразятся за выход в финал. Это будет два вечера чистого юмора. Билеты в кассе и на сайте СДК ИС. Все средства, вырученные с продажи билетов, будут направлены в благотворительный фонд помощи участников СВО и их семьям. 16+.
5: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах. Работает всегда.
6: Мам, смотри, листья как золотые монетки. А можно мы тут подольше побудем?
7: Конечно, солнышко. Ведь мы в Сан-Вилладже. Здесь проживание детей до 12 лет бесплатно.
8: Сан-Вилладж Архыз. Уютные домики, спа, бассейн и ресторан помогут родителям отдохнуть, пока ребенок собирает свои осенние сокровища. Сан-Вилладж Архыз. 8 928 028 54 42.

фотографии мерчендайзера самые красивые дети стоят в первом ряду. 1974.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска «Автомобильная компания Дварис». Сергей Жуков выжег лазером телефоны. Об этом прямо сейчас. Зрители концерта группы «Руки вверх» в Ростове-на-Дону заявили об испорченных телефонах. Поклонница творчества коллектива по имени Анна рассказала, что пришла на концерт с тремя друзьями. После выступления Сергея Жукова они обнаружили, что камеры на трех смартфонах были выжжены лазерами, использованными в ходе шоу. Женщина также отметила, что организаторы шоу не предупреждали зрителей о том, что световое оборудование может повредить технику. Директор артиста в разговоре с журналистами подтвердил инцидент, однако камеры пострадали только у четверых зрителей. Он добавил, что световое шоу уже было в нескольких других городах России. На этом все. Услышимся.
4: Гибридный внедорожник СТО-В27 – это брутальная сила и современные технологии в одном автомобиле. Мощность 456 лошадиных сил, разгон до 100 за 5,9 секунды. Выгода 1 миллион 85 тысяч рублей с учетом господдержки и бонуса по трейд-ин. СТО-В27 уже в Дварис. Торопитесь, предложение ограничено. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторг РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.sto.ru. Предложение действует с 1 по 31 октября 2020. 26-го года. Не оферта.
2: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Jet Tour T1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Jet Tour T1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25-72-25. Jet Tour. Создан для путешествий.
7: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Soviz. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
8: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
9: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
10: Хотите быстро продать автомобиль? Автоплюс. Продадим быстро и выплатим деньги наличными уже на следующий день. Комиссия всего 4%. Хранение, мойка и реклама бесплатно. А при брокерской сделке кэшбэк до 30 тысяч рублей и кредитование от 14% в более чем 20 банках. Автоплюс. Продаем выгодно. Минеральные воды рядом Porsche. Ставрополь. Южный обход 57/4. Подробности по телефону. Плюс 7 865 222 36 97. Акция действует до 31 октября 2026 года. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк» и другие банки-партнеры.
11: Иногда дом – это просто стены, потолок и тишина, в которой слишком громко слышны собственные мысли. Мебельная фабрика «Калибри» наполняет дома жизнью. Более 30 тысяч проектов, от сложного гарнитура до простой полки, все сделано с расчетом на года. Для дома, офиса, для вас. Сопровождение от эскиза до сборки «Калибри». Мебель начинается здесь. 8-928-357-89-89.
12: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
13: Встречайте! Долгожданная премьера в мире автомобилей. Tenet Plus уже у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Автомобили для тех, кто ценит элегантность и технологии, благородные оттенки, изящная оптика, адаптивный круиз-контроль. Получите выгоду до 250 тысяч рублей при покупке. Запишитесь на тест-драйв. Ставрополь, Октябрьская, 204-Б. Телефон 59 45 81. Tenet Plus. Быть элегантным.

22.00. Слушайте прямую трансляцию фестиваля «Белая. Снежная королева» на онлайн-канале Festivals, на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд».

0: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.

0: Партнер выпуска — автомобильная компания «Дварис». 3 октября в Ставрополе облачно, осадки маловероятные. Днем воздух прогреется плюс 11, вечером плюс 5. Ветер северо-западный до 10 метров в секунду. 4 октября в Ставрополе переменная облачность, без осадков. Днем до плюс 13, вечером плюс 2. Ветер западный до 10 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Хотите чувствовать себя уверенно за рулем? Тогда STL MX создан именно для вас. Полный привод дарит контроль дороги в любую погоду. Дистанционный запуск – удобство. А дисплей для переднего пассажира делает поездку комфортнее. Только в октябре. STL MX от 3 миллионов 120 тысяч рублей. Ждем вас в STL-центре «Дварис» по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Не является офертой. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Что такое городской стиль? Комфорт, технологичность, легкость и удовольствие от жизни. Яркие впечатления и надежные компаньоны. Такие как Solus. Городские кроссоверы S06 и S07. Для тех, кто ценит стиль и комфорт. Турбированные моторы, полный привод с 8-ступенчатым автоматом, 5 или 7 мест на выбор и 5 лет гарантии. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204 и по телефону 257-444. Solus. Живи легко.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.

22.00. Слушайте прямую трансляцию фестиваля «Белая. Снежная королева» на онлайн-канале Festivals, на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд».

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска «Автомобильная компания Дварис».
3: Сергей Жуков выжег лазером телефоны. Об этом прямо сейчас. Зрители концерта группы «Руки вверх» в Ростове-на-Дону заявили об испорченных телефонах. Поклонница творчества коллектива по имени Анна рассказала, что пришла на концерт с тремя друзьями. После выступления Сергея Жукова они обнаружили, что камеры на трех смартфонах были выжжены лазерами, использованными в ходе шоу. Женщина также отметила, что организаторы шоу не предупреждали зрителей о том, что световое оборудование может повредить технику. Директор артиста в разговоре с журналистами подтвердил инцидент, однако камеры пострадали только у четверых зрителей. Он добавил, что световое шоу уже было в нескольких других городах России. На этом все. Услышимся.
4: Хотите чувствовать себя уверенно за рулем? Тогда STL MX создан именно для вас. Полный привод дарит контроль дороги в любую погоду, дистанционный запуск – удобство, а дисплей для переднего пассажира делает поездку комфортнее. Только в октябре STL MX от 3 миллионов 120 тысяч рублей. Ждем вас в STL-центре Дварис по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
5: Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Не является офертой. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Осень зовет в дорогу. Золотые краски Северного Кавказа, прохладное небо. Jetour T1 идеален для таких маршрутов. Встречайте лимитированный кроссовер с характером. Мощный силуэт и эффектный темный дизайн – это не просто детали, а смелое заявление о стиле. Брутальная геометрия кузова не боится маршрутов ни асфальта. Оцените Jetour T1 в дилерском центре «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. Телефон 25 72 25. Jetour создан для путешествий.

0: 6 озер, теплый бассейн под открытым небом, уютная терраса, домашняя кухня. Насладитесь красотой русской природы. 6 озер. Ваш островок покоя и вдохновения. Хутор Подгорный, Озерное 80.
1: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
2: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальные выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: Встречайте! Долгожданная премьера в мире автомобилей. Тенет Плюс уже у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Автомобили для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика, адаптивный круиз-контроль. Получите выгоду до 250 тысяч рублей при покупке. Запишитесь на тест-драйв. Ставрополь, Октябрьская, 204Б. Телефон 59 45 81. Тенет Плюс. Быть элегантным.

0: Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК «Стадиум». 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dear. Трансмиссия. Портал. Билеты на сайте radiorecord.ru.
1: Шоу Гоу-Гоу. ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
2: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Рекорд 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 634-325. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
5: Мам, смотри, листья как золотые монетки. А можно мы тут подольше побудем?
6: Конечно, солнышко. Ведь мы в Сан-Вилладже. Здесь проживание детей до 12 лет и завтраки бесплатно.
7: Сан-Вилладж Архыз. Уютные домики, спа, бассейн и ресторан помогут родителям отдохнуть, пока ребенок собирает свои осенние сокровища. Сан-Вилладж Архыз. 8-928-028-54-42.
8: Новый год – пора чудес и волшебства. Каждый миг превращается в незабываемое воспоминание в кафе «Бабушкины грабли». Новый зал готов распахнуть свои двери для всех корпоративов. Знакомая всем вкусная еда, отличный сервис и атмосфера, которая согревает душу. Ждем вас с 20 по 30 декабря. Забронируйте праздник, который запомнится надолго. «Бабушкины грабли». Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. Телефон 90-90-71.
9: Полуфинал Лиги КВН «Кавказ». 12 и 13 октября 2026 года на сцене СДК ИС состоятся две полуфинальные игры Лиги КВН. Лучшие команды сразятся за выход в финал. Это будет два вечера чистого юмора. Билеты в кассе и на сайте СДК ИС. Все средства, вырученные из продажи билетов, будут направлены в благотворительный фонд помощи участников СВО и их семьям. 16+.
10: Встречайте! Долгожданная премьера в мире автомобилей. Tenet Plus уже у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Автомобили для тех, кто ценит элегантность и технологии. Благородные оттенки, изящная оптика, адаптивный круиз-контроль. Получите выгоду до 250 тысяч рублей при покупке. Запишитесь на тест-драйв. Ставрополь, Октябрьская, 204Б. Телефон 59 45 81. Tenet Plus. Быть элегантным.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска «Автомобильная компания Дварис». Сергей Жуков выжег лазером телефоны. Об этом прямо сейчас. Зрители концерта группы «Руки вверх» в Ростове-на-Дону заявили об испорченных телефонах. Поклонница творчества коллектива по имени Анна рассказала, что пришла на концерт с тремя друзьями. После выступления Сергея Жукова они обнаружили, что камеры на трех смартфонах были выжжены лазерами, использованными в ходе шоу. Женщина также отметила, что организаторы шоу не предупреждали зрителей о том, что световое оборудование может повредить технику. Директор артиста в разговоре с журналистами подтвердил инцидент. Однако камеры пострадали только у четверых зрителей. Он добавил, что световое шоу уже было в нескольких других городах России. На этом все. Услышимся.
3: Гибридный внедорожник STO V27 – это брутальная сила и современные технологии в одном автомобиле. Мощность 456 лошадиных сил, разгон до 100 за 5,9 секунды. Выгода 1 миллион 85 тысяч рублей с учетом господдержки и бонуса по трейд-ин. STO V27 уже в Дварис. Торопитесь, предложение ограничено. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторг РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris@stl.ru. Предложение действует с 1 по 31 октября 2020. 26-го года. Не оферта.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: База «Эфемера» – это незабываемый отдых только для одной вашей компании. Вас ждет просторная мангальная зона, детская площадка, пинг-понг, кинотеатр, беседка для игр, большой бассейн с подогревом со встроенным детским, а для отдыха – VIP-домик и просторный дом со всем необходимым. «Эфемера» – все продумано до мелочей. Телефон 8-962-433-55-44.
6: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
7: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
8: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
9: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
8: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
9: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.
1: Телефон рекламной службы 992-300.

печально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

сегодня с 22.00. Слушайте прямую трансляцию фестиваля «Белая снежная королева» на онлайн-канале Festivals, на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд».

0: Рекорд реклама.
1: То, что я видел, будущее.
0: Фантастическая премьера.
1: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
2: Он перестал быть человеком.
1: Он угрожает уничтожить Землю.
0: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.

0: только в прямом эфире Рекорд Пати. Слушайте сегодня с 10 вечера.
1: Рекорд Пати. Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, и микс-шоу Рекорд Пати.
2: О погоде.
3: Партнер выпуска — автомобильная компания «Дварис». 3 октября в Ставрополе облачно, осадки маловероятны. Днем воздух прогреется плюс 11, вечером плюс 5. Ветер северо-западный до 10 метров в секунду. 4 октября в Ставрополе переменная облачность, без осадков. Днем до плюс 13, вечером плюс 2. Ветер западный до 10 метров в секунду.
2: О погоде.
4: Гибридный внедорожник СТО-В27 – это брутальная сила и современные технологии в одном автомобиле. Мощность 456 лошадиных сил, разгон до 100 за 5,9 секунды. Выгода – 1 миллион 85 тысяч рублей с учетом господдержки и бонуса по трейд-ин. СТО-В27 уже в Дварис. Торопитесь, предложение ограничено. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программы льготного автокредитования Минпромторг РФ. Подробности уточняйте в отделе продаж или на dvaris.sto.ru. Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Не оферта.
2: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
7: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
6: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
7: Да, вход с Октябрьской. «Мангал Турк» или на Тухачевского 24/1.
8: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
9: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS77.
10: 2000 квадратных метров, и ты все еще думаешь? GymForce – новый фитнес-центр федеральной сети. Современные тренажеры. Становись сильнее. Кроссфит-зона. Брось себе вызов. Групповые тренировки. Заряжайся энергией. Массажные кабинеты. Тренируйся и восстанавливайся правильно. GymForce – все, что нужно в одном месте. Ждем тебя в ТЦ «Красная линия». Ленина 381. GymForce – твоя

0: 30 горячих клубных хитов со всех танцполов планеты.
1: Господа, всем привет, с вами DJ D-Mixer, и мы начинаем Рекорд Клаб Чарт. Чарт с самыми крутыми клубными треками, которые мы собрали для вас за эту неделю. И открывает эту замечательную чартовую историю D.O.D. I'll Be There.

0: новости на Радио Рекорд.
1: Привет, это Сергей Макаров, партнер выпуска «Автомобильная компания Дварис».
2: Сергей Жуков выжег лазером телефоны. Об этом прямо сейчас. Зрители концерта группы «Руки вверх» в Ростове-на-Дону заявили об испорченных телефонах. Поклонница творчества коллектива по имени Анна рассказала, что пришла на концерт с тремя друзьями. После выступления Сергея Жукова они обнаружили, что камеры на трех смартфонах были выжжены лазерами, использованными в ходе шоу. Женщина также отметила, что организаторы шоу не предупреждали зрителей о том, что световое оборудование может повредить технику. Директор артиста в разговоре с журналистами подтвердил инцидент, однако камеры пострадали только у четверых зрителей. Он добавил, что световое шоу уже было в нескольких других городах России. На этом все. Услышимся.
3: Хотите чувствовать себя уверенно за рулем? Тогда Estel MX создан именно для вас. Полный привод дарит контроль дороги в любую погоду. Дистанционный запуск – удобство. А дисплей для переднего пассажира делает поездку комфортнее. Только в октябре. Estel MX от 3 миллионов 120 тысяч рублей. Ждем вас в Estel-центре Дварис по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Не является офертой. Подробности уточняйте в автосалоне.
0: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
6: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
5: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
6: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
7: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия ЛФС 77. 74-15.

dance, we gotta shake the dust.

0: Рекорд реклама.
1: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-9840. 0+.
3: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
4: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
5: Любимая, там дождь. Возьми такси.
4: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
6: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
7: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 0+.
0: Рекорд Клаб Чарт. Топ-30 клубных боевиков этой недели.
8: Господа, мы уже на середине пути Рекорд Клаб Чарта. С вами по-прежнему я, диджей Демиксер, и настало время послушать клубные хиты прошедших лет.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
4: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS77.
5: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
6: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
7: Полуфинал Лиги КВН «Кавказ» 12 и 13 октября 2026 года на сцене СДК ИС состоятся две полуфинальные игры Лиги КВН. Лучшие команды сразятся за выход в финал. Это будет два вечера чистого юмора. Билеты в кассе и на сайте СДК ИС. Все средства, вырученные из продажи билетов, будут направлены в благотворительный фонд помощи участников СВО и их семьям. 16+.

Друзья, ну что ж, делайте громче. Мы добрались до тройки лидеров этой недели. Открывает ее пластинка Волкоды и Королова. Waiting for you. Далее на втором месте Проспа, Good Girl. Ну а на первое место врывается, прибавив 14 позиций, Мао Пи, Just a Like Bit More. С чем мы его, собственно, и поздравляем. Ну а через несколько минут начнется прямая трансляция фестиваля «Белая снежная королева» на онлайн-канале Festivals на сайте и в мобильном приложении Радио Рекорд. Всем пока, с вами был DJ Demixer. Увидимся в эту же замечательную видео.

если вы еще не там, то обязательно слушайте нашу трансляцию и, естественно, будьте с нами. Ну, а вообще, ребят, быть может, кто-то сейчас в дороге, кто-то собирается именно туда, присылайте ваш привет и рассказывайте, чем занимаетесь именно вы сейчас. Может быть, наоборот, вы отдыхаете где-то на своей вечеринке, может быть, у вас какая-то дружеская встреча. Делитесь, в общем, ребят, и пишите ваши приветы. Будут зачитывать в течение нескольких минут. Это все шоу «Рекорд Пати». Стартуем здесь и прямо сейчас.

0: Teen FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
3: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационной технологии и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS-77. 74-15.
4: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
5: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
4: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
5: Да, вход с Октябрьской, мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

Как говорит мой коллега Тим Вокс, передаем ему, кстати, тоже привет. Ну и давайте уже переходить скорее к вашим посланиям. Пишет Марат. Виолет, привет из Нижней Перми. Ну что, наконец наступил октябрь. Выпал первый снег, неожиданно. А в эти выходные идет фестиваль «Белое». С одной стороны, обидно, что меня нет. Но с другой стороны, я хочу отдохнуть от путешествий. Также хочу передать привет коллегам из магазина наградной продукции «Призер», которые отправляли меня на «Белую». А тебе, Виолет, хорошо провести эфир. Спасибо большое, Марат. Но ничего страшного, мы будем тебя в любом случае ждать на наши следующие фестивали. Так что не время расстраиваться. Всем хорошего настроения, пишет Валерий, на все выходные, а тем, кто на белой, хорошо зажечь на танцполе. Да, это я через несколько часов, кстати. Доброго вечера, Рекорд. Передать привет моим дорогим девушкам Оле, Ларисе, Ангелине от Андрюшки. Рекорд лучший, спасибо. И еще Славян пишет. Привет, Виолетта. Привет еще, вот даже так. Рекорд, салют, народ, всем. Огня, Питер, Приморский район на связи. Славян и Артур проводят дружескую встречу на высшем уровне. Настроение отличное, вечер набирает обороты. Всем мощного настроения, громкой музыки. И чтобы завтра было что вспомнить, но не за что краснеет. Рекорд, качай. Ну, это прям, мне кажется, мое любимое пожелание. И действительно, мне кажется, так и работает все. Друзья, всем шикарнейшего настроения желаем прямо сейчас. Ну и ждем ваших приветов также при помощи нашего телеграм-канала и нашего мобильного приложения «Радио Рекорд».

ближе к вашим приветам и посланиям. Александр пишет: всем привет! Сегодняшний вечер проходит великолепно в уютной и танцевальной атмосфере. Делаю всякие делишки по дому под ваше прекраснейшее радиорекорд. Желаю всем супер вайбового вечера. Погодка за окном не очень, но реально полнейшая дрянь, пишет Александр. А не погода портит все настроение, а так идеальный вечер. Сашка на связи. Замечательно. Пишет Павел: привет, Виолетта. Кто меня не знает, всем привет. Я вас тоже не знаю.

ждет изменения, но они всегда к лучшему. Все четко, я с тобой. Если будет плохо, приезжай в Питер ко мне. Сходим, там такое хорошее слово. В общем, сходим, отдохнем. Ну почему бы и да? Друзья, напомню, что вы также можете делиться вашими приветами, посланиями при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд. И, естественно, в нашем приложении мобильном там тоже можно и голосовые ваши приветики тоже отправлять. Кстати, ребят, прямая аудиотрансляция с главной сцены фестиваля «Белая» уже началась. И все, кто сегодня не с нами, не на фестивале, заходите, слушайте в нашем телеграм-канале Радио Рекорд. Есть ссылочка на аудиотрансляцию. Можете туда подключаться и следить за всеми подробностями. Их сегодня будет классное количество. Сюрпризов для вас также не менее много подготовили, поэтому присоединяйтесь. Это все шоу «Рекорд Пати». Мы двигаемся дальше. Рекорд.

0: FM. Для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
3: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовых коммуникаций 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия ЛФС 77. 74-15.

Поэтому, ребята, присоединяйтесь при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». И, кстати, друзья, буквально через несколько минут мы выйдем на прямую связь с нашей ведущей, с моей коллегой, вейкапером Аней Рыжей. Именно она расскажет нам, как обстоят дела на фестивале «Белое». Ну, а также сегодня там проходит конкурс и вообще, естественно, много классных диджеев, хорошая атмосфера, и об этом нам всем расскажет Анечка буквально через несколько минут. Поэтому оставайтесь вместе с нами, совсем скоро ей наберем и разузнаем, как там все происходит. Меня зовут Виолетта Юшкина, мы двигаемся дальше, это все «Вечеринка-шоу».

0: пожаловать, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И, как обещала, прямо сейчас мы переносимся в Ледовый дворец, где уже вовсю кипят события фестиваля «Белая снежная королева». И на связи наша Аня Рыжая. Аня, привет! Ну что, рассказывай, что тут происходит? Так, Аня, давай еще раз заново. Аня, прием. Так, связь у нас налаживается.
1: Да,
0: и диджея Балдина мы также там слышим. Сейчас разберемся, что же у нас происходит на самом деле на фестивале «Белая». Аня, прием.
2: Виолетта, прием!
0: Прием!
2: Ты меня слышишь?
0: Да, отлично слышу. Рассказывай, как фестиваль «Белая» сегодня.
2: Супер! Вообще, просто у нас у всех здесь отличное настроение. Мы находимся в Ледовом. Столько красивых людей я не видела. Мне кажется, целый год. Ну, сложно. Я знаю, как все готовятся к этому мероприятию. Мы буквально через 20-15 минут с Женей Балдиным будем отдавать снежную королеву. Поэтому, если вы сейчас подъедете к Ледовому, просто бегом со своими билетиками прибегайте к нам в фойе второго этажа. Хаханоса 201, это тот сектор, который вам нужен, и вы сможете стать снежной королевой, вы сможете получить доступ на бэкстейдж, сфоткаться с любимыми вообще артистами, а также просто у вас будет апгрейд билета на супер VIP.
0: Это очень радостная информация. Вообще, апгрейд билета — это всегда хорошо. Ань, чувствую, что ты сегодня в приподнятом настроении. Скажи, ты вот, например, сама себя ощущаешь героиней сказки?
2: А если бы ты меня видела, ты бы все поняла. Я точно в сказке. Возможно, у меня даже есть какая-то сегодня ментальная связь с оленями. Но, в общем, приходи, приезжай после эфира к нам. Обязательно встретимся. Мы тебя очень ждем. Белое – это самое классное мероприятие. Поэтому, пожалуйста, если вы вдруг в этот год не приехали к нам, обязательно присоединяйтесь в следующий раз.
0: Спасибо большое, Аня. Действительно, белая феерично, как всегда, и я в этом 100% уверена. Да и по голосу нашей ведущей Ани Рыжей это уже абсолютно понятно, чистейшая правда. Друзья, если вы сейчас находитесь на фестивале «Белая», ищите Аню Рыжую вместе с диджеем Балдином. Я чуть-чуть попозже также присоединюсь, сразу же после окончания эфира. Сейчас ребята начнут искать снежную королеву, да и короля, наверное, тоже, да? А если только королева, то тоже хорошо. В общем, ищите, ребят, Ань, да?
2: Слушайте.
0: Так, получается так. Ну и, конечно, хочется оказаться прямо сейчас там. Ну а тем, кто не добрался до Ледового дворца, напоминаю, слушайте прямую трансляцию фестиваля «Белая снежная королева» на онлайн-канале Festivals на сайте и мобильном приложении Рекорд. Ань, тебе большое спасибо и хорошего нам мероприятия сегодня.
3: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет. Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS77.
4: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
5: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
4: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
5: Да, вход с Октябрьской, мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.

которую вы успели оставить в нашем телеграм-канале Радио Рекорд и в нашем чате мобильного приложения Рекорд. Виолетта, приветище! Рекорд, салют! Это вот Славяна. Всем хорошего вечера! Работаю до полуночи, хотел провести вечер спокойно, но ваша музыка заставляет меня двигаться и танцевать. Клиенты в шоке! Всем кис! Пис, и придумайте уже сами. Хорошего вечера, меня зовут Ширали. Замечательно, друзья, очень-очень рада приветствовать вас. Евгений Юрьевич пишет, снова наступила долгожданная суббота с Виолеттой, а это значит время приветов на рекорде. Хочу поздравить мою дорогую подругу из Екатеринбурга, Наденьку. Наденьку, милая, с прошедшим днем рождения, тебя всего самого наилучшего, самое главное, здоровья и счастья на душе, цветов, семье, любви и понимания. Люблю тебя, целую, обнимаю. ПС, наш уговор в силе, напиши мне, я жду. А далее есть Виолетта. Ответочка мужу. Люблю его безумный, наших деток Оскара и Оливию. Гаражная вечеринка в Иваново с Радио Рекорд. Целую всех. Вот это да. Впервые в жизни прочитали в эфире. Спасибо, Виолетта, вам огромное, пишет Павел. Павел, спасибо, что пишете. Всегда очень и очень рады. Друзья, ну что, пришло время разыграть наш фирменный мерч от Рекорда. Если вы хотите его сегодня забрать, пишите прямо сейчас кодовое слово «Игра». Давайте с 23-м приславшим это слово сыграем здесь и разыграем наконец-таки наш мерч. Всем желаем удачи!

0: 101FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
3: Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационной технологии и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS-77. 74-15.
4: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
5: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
4: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
5: Да, вход с Октябрьской, «Мангал Турк» или на Тухачевского 24/1. Полуфинал Лиги КВН «Кавказ». 12 и 13 октября 2026 года на сцене СДК ИС состоятся две полуфинальные игры Лиги КВН. Лучшие команды сразятся за выход в финал. Это будет два вечера чистого юмора. Билеты в кассе и на сайте СДК ИС. Все средства, вырученные с продажи билетов, будут направлены в благотворительный фонд помощи участников СВО и их семьям. 16+.

Нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

0: Это Юшкина, и возвращаюсь я в эфир уже не одна, а с нашим слушателем Станиславом, который оказался 23-м, приславшим слово «Игра» в наш чат мобильного приложения «Рекорд». И именно со Станиславом сейчас мы будем бороться, ну прям вот выигрывать мерч «Радио Рекорд». Станислав, привет! Станислав,
1: привет.
0: Отлично, мы тебя слышим. Ну что, рассказывай, Станислав, чем занимаешься в столь поздний час?
1: Вот домой еду, дела все сделал, катаюсь по ночному городу, наслаждаюсь последними теплыми деньками.
0: Да, сегодня действительно день был очень хороший, и правильно, что проводишь время с пользой. Вот знаешь, надо и покататься как-то, и поработать, в общем, все успеть, и у тебя это отлично получается. Станислав, задам тебе три вопроса, связанных с нашей станцией. Если ответишь верно, то мерч будет твоим. Погнали! На каком фестивале «Радио Рекорд» прямо сейчас собираются любители электронной музыки? Дискотека 90-х, фестиваль «Белая» или же «Трансмиссия»?
1: Трансмиссия, конечно.
0: Станислав, ты внимательно подумал, но мы уже целых два часа говорим, какой фестиваль?
1: А, сори, белая, точно, сегодня белая проходит.
0: Там даже параллельно в эфире у нас подсказка, видишь как. Ну что, Станислав, я тебя поздравляю. Вовремя вспомнил, что действительно сегодня проходит фестиваль «Белая». Кстати, любители могут послушать трансляцию прямую, она у нас проходит прямо сейчас, также обязательно подключайтесь. Идем дальше. Кто из артистов, связанных с «Радио Рекорд»? Филатов Энкерос, диджей Смэш или же Бруно Марс? Как ты думаешь?
1: Я думаю, первый вариант.
0: И это абсолютно верный ответ. Недавно они у нас выступали на наших фестивалях. И давай тогда сразу же переходить к третьему нашему вопросу. Какие твои, давай вот так вот, любимые фестивали, вот прежде чем ответим еще на вопрос нашей игры, может быть, ты был на каких-то наших фестивалях, там, на Белой когда-то бывал, или же на супердискотеке 90-х, или на каких-то других?
1: Колбасный цех в прошлом году запомнился просто как что-то феерическое и невероятное.
0: На колбасном цехе. Хорошо, один раз, да, всего был?
1: Да нет, я два года подряд, но вот в прошлом году было вообще классно.
0: Супер! Итак, тогда вопрос звучит так. Какого числа... вопрос полегче сделаем. Вот у нас планируется еще какое-то классное событие. Мы поговорили с тобой про Белую, про колбасный цех. И вот еще будет и 16 октября, и 7 ноября. Сразу в нескольких городах это мероприятие. Пиратская станция «Рагнарёк».
1: Открытие портал?
0: Ну, конечно. Мне даже не пришлось договаривать. Станислав, красавчик! Вот такие вот громкие тебе аплодисменты прямо сейчас. Давай пару приветов кому-нибудь передадим, кому они будут.
1: Привет Боре, который меня слушает, привет Диме, который меня не слушает, и привет Саше, который меня завтра записи послушает.
0: Всем привет, ты передавал, ну молодец. Станислав, я тебя поздравляю, ты выиграл наш фирменный мерч от Радио Рекорд, как самый один из внимательных слушателей, и это очень и очень круто. Желаю тебе классного вечера, ну и, естественно, хорошего настроения.
1: Спасибо.
0: Ура, ура! Друзья, это все шоу, Рекорд Пати, прямо сейчас здесь в эфире Рекорда. И напомню, что через 4 минуты, на минуточку, да, стартует наша рубрика «Знакомство». Если вы в поиске второй половинки, друзей, да и вообще хороших людей, не помешают, да? Обязательно переходите в наш телеграм-канал «Радио Рекорд», там совсем скоро появится пост, где можно будет рассказывать о себе. В общем, всеми подробностями поделюсь через несколько минут, пока делаем громче, это все шоу «Рекорд Пати». Рекорд.

которым мы с вами заводим новые интересные контакты. Переходите прямо сейчас в наш телеграм-канал «Радио Рекорд», рассказывайте о себе, прикрепляйте ваши фотографии и делитесь, откуда вы, из какого вы города и так далее. В общем, все, что мы должны о вас знать, пишите прямо сейчас. Все ваши анкеты зачитаю через пару минут. Это все шоу «Рекорд Пати», и мы соединяем сердца.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Торг на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Торг или на Тухачевского 24/1.

продолжаются наши жаркие знакомства в эфире Рекорда. Рубрика «Знакомство». Если вы прямо сейчас перейдете в наш телеграм-канал «Радио Рекорд», то вы можете написать о себе и познакомиться с остальными участниками чата. Кстати, нас уже там очень и очень много. И давайте почитаем, кто же хочет и жаждет этих знакомств. «О, привет! А я вас знаю», пишет Данил. «Дамы 35+, пишите». Данил, а вот вашу фотографию как-то можно посмотреть? Хотелось бы, конечно. Дальше пишет снова Данил. «Девушки, женщины, пишите, просите, умоляйте дать мой номер». Данил, ну в целом, может, я уже не скидываюсь фотографии, уже и так все понятно. Константин, 27 лет, ищу серьезные отношения, сам из Беларуси, живу в Москве, на первом свидании угощу драниками. Константин, это очень заманчиво, очень заманчиво. Я была в Беларуси, кушала драники, мне понравилось, девчонки, налетаем. Меня зовут Иракли, мне 31, и я из города Санкт-Петербург. Надеюсь, такой интонацией писал Иракли. Работаю в инженерном центре и параллельно учусь. Ищу ту самую, которая все никак не появится. Иракли, надо вот уже делать какие-то шаги, и ты на правильном пути. Не забывай также прикреплять фотографии. Вот пишет Аня. Из города Санкт-Петербург, кстати, ищу мужчину 30+. Хочу, чтобы ему меня нагадала гадалка. А что? А сильное заявление? А правильно? А почему бы и нет? Привет, Рекорд. Миша, 39 лет, из Москвы. Будущая жена. Найдись. 100% найдется всему свое время. И еще познакомлюсь с дамой Люберцы. Мне 30, добрый, открытый, еще и диджей Сергей, кстати. Очень приятно. Друзья, если и вы желаете познакомиться, прямо сейчас переходите в наш телеграм-канал «Радио Рекорд», оставляйте пару фактов о себе, зачитаем все ваши анкеты, прикрепляйте фотографию. И еще, если вы хотите заявить о себе на всю страну и сказать, что вы это вы, и познакомиться со всей страной сразу, такое возможно, пришлите ваш мобильный телефончик. Я кому-нибудь из вас наберу в течение нескольких минут и поговорим с вами уже на тему свиданий здесь, в прямом эфире Рекорда. Это все шоу.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

0: Продолжается наша рубрика «Знакомство», где мы соединяем ваши сердца. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина, и я уже здесь не одна, как и обещала, позвоню нашему слушателю и спрошу у него, какую девушку бы, например, он бы хотел бы добавить в свою жизнь, кого бы он хотел бы найти. И вот Константин, смельчак такой, позвонил нам, оставил свой номерок, и вот связались мы с ним. Константин, привет.
1: Доброй ночи.
0: Доброй ночи. Константин, расскажите про себя немножко.
1: Обычный парень, простой.
0: Так.
1: Люблю природу, прогулки. Животных очень-очень сильно люблю.
0: Очень хорошо. Сколько
1: особенно
0: тебе лет?
1: Котиков.
0: Котиков. Замечательно. Так, сколько тебе лет, Константин?
1: Мне 27 лет.
0: Откуда ты?
1: Я из Люберец, Московская область.
0: Очень хорошо. Помимо того, что ты любишь природу и котиков, может быть, ты работаешь в какой-то интересной сфере. Чем любишь заниматься по жизни?
1: Ну, у меня работа очень мужская. Я работаю на заводе.
0: Так, хорошо. Какой у тебя график? Ты с девушкой-то вообще будешь успевать видеться?
1: Конечно, пятидневочка.
0: Пятидневочка, а два выходных для девушки, правильно?
1: Ну, да.
0: Ну, нормально.
1: Если у меня еще сменная работа, могу и днем уделять время.
0: Ой, как приятно. А вот какую девушку бы ты хотел бы вот внести в свою жизнь? Вот какую?
1: Хорошую, хозяйственную, добрую, милую.
0: Костя, тебе нравятся брюнетки или блондинки?
1: А, брюнетки.
0: Брюнетки. То есть, а если будет милая, хорошая девушка-блондинка, не посмотришь в ее сторону?
1: Могу рассмотреть этот вариант.
0: Мой, какой некий вариант. Хорошо. Кость, а чем будешь удивлять девушку на свидании? Вот появится милая, добрая, хорошая. Куда поведешь?
1: Ну, как я сказал, люблю прогулки. Я очень люблю ночной город. Uh-huh. Вот, поэтому я думаю, куда-нибудь пройдемся по красивым местам.
0: Девушки, ну какой у нас хороший-то парень в эфире, Кость. Ну давай сейчас мы с тобой напишем телеграм-канал Радио Рекорд, что ты это ты, и можно как раз-таки будет познакомиться с нашим прекрасным женским полом и передадим кому-нибудь привет. Кому будет привет прямо сейчас?
1: Передаю привет всем слушателям.
0: Так.
1: И, ну, сейчас уже все спят, поэтому больше пока никому не передаю.
0: Вот и хорошо. Всем слушателям, а те, кто спит, послушают нас завтра в записи. Я в этом уверена. Кость, спасибо тебе большое. Поднял настроение. И вот прям хочется вот аплодисменты тебе подарить. Такой скромный, такой милый и хороший парень у нас в эфире. Девчонки, пожалуйста, переходите в наш телеграм-канал Радио Рекорд и общайтесь, знакомьтесь. Девчонки, мальчишки, обязательно. Сегодня такая ночь, сегодня можно все. Ну, а мы потихоньку будем завершать здесь Рекорд Пати. Напомню, этот и другие выпуски можно послушать в нашем телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Пати». Подписывайтесь и обязательно слушайте все выпуски. Ну а с вами была я, Виолетта Юшкина. Также называется мой личный телеграм-канал. Переходите туда, буду рада видеть вас там. Там я общаюсь со своими прекрасными слушателями, друзьями. Ну и, конечно, ребят, я желаю вам отличной ночи. Помните, ведь жизнь одна, кайфуйте!

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

прямо сейчас. Слушайте прямую трансляцию фестиваля «Белая. Снежная королева» на онлайн-канале Festivals, на сайте и в мобильном приложении «Радио Рекорд».

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Цветков.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.